0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне, а также в интернете по адресу radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции, рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи. В эфире 1079 выпуск программы «Радио Грюневеле». У микрофона Геннадий Калмогоров. Сегодня 16 мая 2026 года, а если вы нас слушаете в повторе, то раннее воскресное утро 17-го. В нашей сегодняшней программе мы продолжаем говорить о праздновании Дня Победы в Эрфурте. Также будут материалы из архивов нашего радио. Приятного вам часа! Guten Tag, liebe Zuhörer, am Mikrofon ist Gennady Kolmogorov. In heutigen Programm werden wir eine Reportage von der Gedenkveranstaltung zum Tag der deutschen Befreiung fortsetzen. Viel Spaß beim Zuhören!

0: На радио Грюневере вы слышали шедевр послевоенной песенной культуры, песня Алексея Ивановича Фатьянова на стихи Василия Павловича Соловьева-Седова «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» исполнила Клавдия Шульженко. Ну а мы говорим о празднике Дня Победы. А в Германии это День Освобождения. 8 мая он состоялся в Эрфурте. На главном кладбище возле огромной стелы, посвященной советским солдатам, и лужайки примерно в гектар величиной, на которой уложены памятные плиты. Вот там же, между плит, мы собрались и слушали выступающих. По традиции был и представитель российского посольства. Секретарь посольства Пантелеев Александр Денисович. Он сказал небольшую речь.
1: Wir dürfen Sie bitten, zu uns zu sprechen. Bitte.
2: Дорогие соотечественники, многоуважаемые немецкие друзья, позвольте мне поздравить вас с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождением Германии и Европы от нацизма. Ежегодно, 9 мая, мы отмечаем один из самых священных праздников для российского и советского народа. Мы в неоплатном долгу перед всеми теми, кто погиб в боях, умер в концентрационных лагерях от болезней, ран, увечий. И нужно отметить, что эта война в действительности оставила глубокие следы в семье каждого из нас. Мой прадед также участвовал в войне. Он был призван на фронт в 1941 году. Участвовал в огромных, больших сражениях, в том числе и в битве за Ригу. Это по-настоящему священный праздник для каждого из нас. Я хотел бы отметить, что мы благодарны вам за ваше приглашение, за возможность отметить этот замечательный день вместе с вами, за ваше участие, неравнодушное отношение к могилам павших солдат, за вашу заботу о них. Огромное вам спасибо. Я вам желаю крепкого здоровья, нескончаемых сил и благополучия. Большое вам спасибо.
0: Доктор Мартин Кумар, многолетний председатель Общества российско-германской дружбы, предоставил слово своему заместителю, господину Лихтенфельду.
3: Liebe Freunde, es ist mir ein Bedürfnis, zwei Sätze zu sagen anlässlich unserer Zusammenkunft, und zwar insbesondere an unseren Gast von der russischen Botschaft. Wir alle wissen ja, dass leider Russophobie, Russlandfeindlichkeit quasi offizielle Politik in unserem Lande ist. Wir möchten aber klarstellen, dass insbesondere hier in dieser Region, ich nenne es mal die ehemalige DDR, also fast Germanie, 30-50% der Bevölkerung, schätze ich ein, anderer Meinung sind. Das können Sie Ihren Kollegen so mitteilen. Ich bin sicher, Sie wissen das alles. Aber manchmal ist es notwendig, Dinge zu wiederholen, die alle wissen, damit sie auch richtig einsickern. Ja? Wir tragen diese Politik nicht mit. Wir sind einer völlig anderen Meinung. Es kommt darauf an, dass man für die Zukunft unseren Positionen, den Positionen der Vernunft, des Verstandes, der Logik, der Freundschaft natürlich mehr Nachdruck verleiht. Das wird ein harter, nicht einfacher Weg, das wissen wir alle, aber es bleibt uns gar nichts anderes übrig. In dem Sinne, vielen Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
1: Und ich habe gehört aus dem Publikum, dass eine Dame noch gerne sprechen möchte. Kommen Sie, sagen Sie kurz Ihren Namen und dann sprechen Sie in Russisch oder in Deutsch.
4: Mein Name Елена Беркман. От героев былых времен не осталось пару имен. Только память должны мы хранить для себя, для детей своих. Дорогие мои соотечественники, те, которые проживают здесь, и те, которые несут свою светлую память о своих великих предках, я верю, они видят нас сейчас, они слышат нас сейчас. Они благодарны, что мы помним их великий ратный труд и тех, кто был замучен в лагерях. Это геноцид. Это геноцид советского народа. И мы сейчас должны помнить, мы помнить, передать это нашим детям, внукам, чтоб никогда в этом мире больше не было фашизма. А он сейчас есть. И великая наша страна, Россия, и все, кто ее поддерживает, сейчас стоит на страже, чтобы не повторился Освенцим, чтобы не повторился Бабий Яр. Дорогие мои предки, все те, кто пали за нашу счастливую жизнь, будем помнить их. И пусть герои былых времен останутся навсегда в наших сердцах. И здесь, далеко от Родины, мы всегда будем помнить о вас, о вашем подвиге. И низко вам кланяться, дорогие наши. Спасибо вам.

0: несколько слов сказал наш давний друг, многолетний организатор бессмертного полка в Эрфурте, в Тюрингии, Сергей Граф.
1: Дорогие друзья,

0: координаторов движения «Бессмертный полк» в Германии, в Европе и во всем мире, активно информирует о мероприятиях, которые проводит «Бессмертный полк» практически на всей планете, от Австралии до Канады, от России, естественно, до Норвегии. Уже есть информация, потому что «Бессмертный полк» в разных городах, даже Германии, начинался и 2 числа, и 5, в западных землях, во Франкфурте, в Кёльне. Прошли огромные манифестации с концертами. Ну, там большие общины наследников, потомков Победы. Мы тоже здесь не уменьшаем количество участников движения «Бессмертный полк». Наше число растет. Сегодня несколько человек впервые принимают участие. В следующем году, я уверен, сможем, если выходные дни, то будет нас больше, и детей, и внуков приведем. С праздником вас! И большая благодарность властям Тюрингии, официальным лицам, за то, как они с душой, как они с почтением относятся к этому празднику и как они проводят это мероприятие, этот митинг 8 числа. Vielen Dank Ihnen. Danke sehr.
1: Далее бессменный руководитель общества германо-российской дружбы, также организатор вот таких мероприятий, Мартин Кумар, доктор Кумар, предоставляет слово господину Хуку, ответственному в Тюрингии за захоронения, военные захоронения, советские, но и не только советские.
2: Ankommen, dass wir nicht nur gegenseitig reden, sondern uns auch gegenseitig verstehen. Herr Huck, Sie haben das Wort für das Totengedenken.
3: Vielen Dank, Herr Dr. Kummer. Und ich möchte dem Totengedenken doch kurz entschlossen ein paar persönliche Worte hinzufügen, weil ich stehe hier wirklich sehr emotional und durchaus zerrissen, weil meine beiden Großväter sind als Soldaten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gefallen. In fremden Landen, in Polen, in der Ukraine. Das ist die eine Seite. Andererseits habe ich viele Jahre auf der Krim in der Nähe von Sewastopol internationale Jugendcamps betreut. Und mir kommen die Tränen, wenn ich jetzt daran denke, dass eventuell die damals jungen Männer jetzt gegeneinander im Krieg stehen. Das vielleicht nur vorneweg. Totengedenken. Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker.
1: Господин Хук сказал, что его оба деда погибли во Второй мировой, служа в Вермахте, в Польше и на Украине. А сейчас это для него очень эмоциональный день, еще потому, что вблизи Севастополя он является одним из попечителей молодежного лагеря, интернационального, где собираются молодые люди из Германии и многих республик бывшего Советского Союза. «Сегодня, — сказал господин Хук, — мы помним о жертвах войн и насилия, о детях, женщинах всех народов». Далее речь господина Хука переводил наш товарищ, член Координационного совета соотечественников Еременко Юрий.
4: Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren.
5: Мы чтим память солдат, павших во время мировых войн, людей, потерявших свою жизнь в результате военных действий в плену, на путях изгнания и бегства.
4: Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde.
5: Мы помним о тех, кто был преследуем и убит из-за того, что они относились к другой нации, были отнесены к другой расе, или их жизнь из-за болезни или инвалидности была расценена ненужной.
4: Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung

0: А сейчас на радио Грюневеле некоторые материалы из архивов нашего радио 2006 года. У микрофона Игорь Шерман.
1: Булат Акуджава. Отрывок из повести «Будь здоров, школяр. Война». Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины, в голове моей шум, спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык. Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира «Беги, исполняй!» Оглушительная рявка «Есть!» «Падай, ползи, засыпай на ходу!» Шуршание мины «Взорвайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь!» «Котелок с перловым супом!» «Выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву!» «Гибнут друзья!» Рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо 3 раза. А когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза, а какое оно, наступление. Я подышу им. АНП — это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса, и слышу, как запевают птицы. «Птицы! Кто-то стягивает меня за ногу! Жить надоело!» — шипит комбат. «Ты что здесь околачиваешься?» «Посмотреть хотел», — говорю я. Наблюдатели смеются. «Птицы откуда-то?» — говорю я. «Птицы?» — переспрашивает комбат. «Птицы?» «Какие птицы?» — спрашивает из окопчика телефонист Кузин. «Птицы?» — говорю я, и уже сам ничего не понимаю. «Разве это птицы?» — устало смотрит на меня комбат. «Птицы!» — смеется Кузин. Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает палку над собой. И тотчас запевают птицы. «Понял?» — спрашивает комбат.
0: А сейчас на радио Грюневеле стихи поэта Станислава Куняева в авторском прочтении.
2: Два сына двух древних народов такой завели разговор о дикости древних походов, что вспыхнул меж ними раздор. Сначала я слышал упреки, в которых, как корни во мгле, едва шевелились истоки из вечного зла на земле. Но мягкие интеллигенты воззвали, как духов из тьмы, такие дела и легенды, что враз помутились умы, как будто овечью отару один у другого угнал, как будто к резне и пожару вот-вот разнесется сигнал. Куда там, не то что любовью, дышали разверстые рты, а ржавым железом и кровью, и яростью до хрипоты. Что было здесь правдой, что ложью, уже не понять никому. Но некая истина дрожью прошла по лицу моему. Я вспомнил про русскую долю, которая мне суждена смирять озверевшую волю, коль кровопролитна она. Очнитесь, я старую рану не стану при всех расстравлять, и как ни печально, не стану свой счет никому предъявлять. Мы павших своих не считали, мы кровную месть не блюли, и только поэтому стали последней надеждой земли.
3: В машине времени назад я дал бы тягу. В мае 45-го в дымящийся Берлин сквозь ликование пробился, встал к Рейхстагу и долго-долго мел ломая выводил большими буквами: «Товарищи, родные, прочтите, это ваш потомок говорит. У нас тут в будущем дела совсем худые, как будто мир у рва расстрельного стоит. Чтоб этот мир спасти, вы столько заплатили,

0: Но то, что даром достается, очень редко. Умеем мы ценить, тем более беречь. Что испытали корни, знать не хочет ветка. Зачем весной вести о прошлых зимах речь? И мы, не знавшие блокадных зим, брюзжали в тепле и сытости и делались нежней. Секрет святой закалки вашей утеряли, и с каждым годом становились все ржавей. Не изготовишь молота из чушки ржавой, щит из нее не выйдет, и подавно меч. Вот потому, когда давала крен держава, кто ее смог бы от падения уберечь? Все то, что вы в боях смертельных добывали, мы, испугавшись, что покоя нас лишат, продали, отдали, попрятались и сдали. Без боя Киев, Ленинград и Сталинград. Заводы, воды, пашни, знания, культуру, как под гипнозом поднесли в одном клубке владыкам новым, и почудилось, что фюрер нас поощрительно похлопал по щеке. За страх, за то, что мы так с вами поступили, нас обрекли с тех пор все время жить дрожа, утратив главное, трястись над мелочами и бегать даже от картонного ножа. Нас наказали тем, что мы теперь не знаем, как уберечь детей от мерзости и лжи, как рассказать им, что мы родину теряем, что счастье — это не количество моржи. Нам в наказание вернули полицаев, но мы им трусим даже просто в морду дать. Они Хайль Гитлер, мы их только порицаем, но их так много, что им попросту плевать. Они про ту войну нам фильмов наснимали и в документах подтверждение нашли, что перед боем вас в НКВД пытали, и вы поэтому на смерть без страха шли. Зачем я это написал бы на Рейхстаге? Хотел поплакаться, а может попросить, чтоб наши там подняли боевые флаги и мир насилия до конца пошли громить, чтоб у нас в будущем сложилось все как надо. Но сам себе ответил: не беги к отцам, бери их меч и путь к победному параду, как и они тогда сумей проделать сам. Бери их меч и путь к победному параду, как и они тогда сумей проделать сам.
1: Продолжает литературную страничку Владимир Завизион.
2: Константин Паустовский. «Надпись на валуне». Для писателя полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью ближних. Салтыков-Щедрин. Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль. Слетает он от ветра и от того, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки. Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи. На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу. Но издали кажется, что кто-то поднимает занавеску и осторожно следит за тобой. Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев. Когда на море поднимается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустение льда и шорох оседающего снега. Балтика зимой пустынна и угрюма. Латыши называют ее Янтарным морем, Дзинтара-Юра. Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной. По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые полосы. Там идет снег. И иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика. В прибрежных лесах зимой почти нет птиц. Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах. Приглушенно стучит пишущая машинка. Молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто. Но вечером кромешная темнота окружает дом. Сосны придвигаются к нему вплотную. И когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества с глазу на глаз, с зимой, морем и ночью. Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька и не слышно ни одного всплеска. Маленький дом стоит, как последний маяк на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи. Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы лежит маленький рыбачий поселок. Обыкновенный рыбачий поселок с сетями, сохнущими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, вытащенными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью. В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжестыми старухами, закутанными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами. Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой. И так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел. Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело. Опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. Уступать морю нельзя. В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека. Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал: «Наоборот, это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать свое дело». Я бы поставил эту надпись эпиграфом к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море». Я согласился с ним и подумал, что этот эпиграф подходил бы для книги о писательском труде. Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца чаще всего мы слышим в юности, когда ничто не приглушило и не растрепало по клочкам свежий мир наших чувств. Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланова пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по зауральским степям, не искал сокровища, так ловко спрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамен в Бородинском бою или не помогал Маугли в непролазных дебрях Индостана? Экзотика сообщает жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу. Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. Это увлечение, конечно, не исчезло у меня сразу. Оно держалось долго, как держится стойкий запах сирени в садах. Оно преображало в моих глазах знакомый, немного даже надоевший Киев. Золото закатов пылало в его садах. За Днепром мигали во мраке молнии. Мне казалось, что там раскинулась неведомая, грозовая и влажная страна, наполненная бегущим шумом листьев. Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с красными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождей плотины из опавших цветов задерживали сток дождевой воды, и некоторые улицы превращались в мелкие озера. А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи: «Царит весны таинственная сила с звездами на челе. Ты нежная, ты счастье мне сулила на суетной земле». С этим временем у меня была связана первая влюбленность. То удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае, застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнаженное ветром маленькое колено, прикосновение холодных пальцев – все это напоминало, что рано или поздно, но и меня, настигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось думать, и так я думал. Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски. В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и, по существу, довольно горькой молодости. Я написал свой первый рассказ. У него была своя история. Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем, в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семье Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка, балбеса, к двум осенним переэкзаменовкам. Старый помещий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником. Шальные сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая. Сам Левкович, тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами, весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал: «Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!» Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена, мадам Левкович, еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете. Кроме шалопаев сыновей, у Левкович была дочь, девушка лет 20. Звали ее Жанна Д'Арк. С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину. Она любила повторять чаще всего совершенно бессмысленно слово «презираю». Когда меня знакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала: «Презираю». Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда, наконец, сел в телегу на сено, покрытый рядном, и кучер Игнатий Лойойла в семье Левковичей всем давали исторические прозвища, а попросту Игнат дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль. Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы. В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал. Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер. Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков, седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях. От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую душеную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы. Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски. Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная, меня знобило. На ступеньках сидели двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы. Он лег в телеге на сене, и я теперь завидовал ему.
3: «Клопы?»
2: – спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку. Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это 10 копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна: «Марш с моего двора, голота! Тысячу раз тебе повторять!» Но человек в калошах даже не оглянулся на кушера. Он подмигнул мне и сказал: «Вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Так он подохнет от жадности. Помяните мое слово». Когда я спросил кушера, что это за человек, он неохотно ответил: «А, Йоська, помешанный. Ну, я понимаю, если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей, а не смотри на них, как царь Давид со своего трона». «За тех клопов, — сказал мне Йоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках, — вы еще заплатите кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не брезгует».
3: «Йося, — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек, — за что ты загубил Христю? Второй год нет у меня сна».
2: «Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова!» — сердито воскликнул Йося. «Я ее загубил. Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил, или до исправника Сухаренки».
3: «Доня моя, — сказал с отчаянием Никифор, — закатилось мое солнце по заболотам навеки вечные».
2: «Хватит! — крикнул на него Йоська. — Панихиду по ней служить и то не позволяют». Не слушая Йосю, сказал Никифор: «Дойду в Киеве до самого митрополита, не отстану, пока не помилует. Не отстану, пока не помилует». «Хватит!»
1: Продолжение рассказа Константина Паустовского «Надпись на валуне» слушайте в нашей следующей программе. И через сотни лет ощущение первой любви не покидает и не покинет людей. Об этом Татьяна Овсиенко в песне «Надо влюбиться».

0: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
1: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
0: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы уже знаете наверняка, когда мы выходим в эфир, то на главной странице «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимайте на наушники и слушайте нашу программу в реальном времени. А Марина продолжает.
1: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
0: Спасибо, Марина. На этом 1079 выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorow. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.